0: астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: С новостями к этому часу Оскар Исмаилов. Сегодня президент Турции прибудет в Астану с госвизитом по приглашению Касым-Жомарта Токаева. Во время встречи лидеры обсудят развитие партнерства, а также проведут заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. В стране по-прежнему сохраняется нехватка врачей и IT-специалистов. Об этом сообщили в Минтруда. Сейчас наиболее востребованными остаются акушеры-гинекологи, педиатры, анестезиологи, а также программисты приложений и графические дизайнеры. В ведомстве отметили, что для решения кадрового дефицита в стране действует упрощенный порядок трудоустройства иностранных специалистов по нужным профессиям. В Астане продолжаются дорожные работы из-за ремонта. Так, на улице Шаймерденова на участке от Нажмединова до Байтурсынова планируется ограничение движения. Также будет перекрыто на Муканово от Баршин до объездной дороги на 10 дней. В акимате столицы просят водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать изменения. В Алматы завтра пройдет плановая общая городская сейсмотренировка. В городе включат сирены и проведут массовую рассылку уведомлений. В службах ЧС просят жителей сохранять спокойствие и воспринимать происходящее как учебное мероприятие. При получении сигнала горожанам рекомендуется включить телевизор или радио, а также следить за официальной информацией в мобильных приложениях и на интернет-ресурсах экстренных служб. Глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что риск распространения хантавируса в мире пока остается низким. По его словам, когда ВОЗ впервые получила информацию о заболевших, новых смертей не зафиксировано. Все подтвержденные и предполагаемые случаи изолированы и находятся под наблюдением врачей. В организации также отметили, что сейчас нет признаков начала масштабной вспышки. Казахстанцев в конце мая ждет дополнительный отдых в связи с празднованием Курбан-айта. Согласно календарю Духовного управления мусульман, праздник пройдет с 27 по 29 мая. Первый день официально будет выходным. В этом году он выпадает на среду. Астана снова станет центром мирового киберспорта. В столице пройдет международный турнир по Counter-Strike 2. Соревнования состоятся в эти выходные на Барыс-Арена. В нем сыграют 16 сильнейших команд мира, а за матчами будут следить миллионы зрителей. В акимате отметили, что прошлогодний турнир вызвал большой интерес у международной аудитории и помог Астане укрепить статус одной из главных площадок мирового киберспорта. Перейдем к курсу валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 464 тенге 19 тын, евро 545.92, российский рубль 6 тенге 28 тын. О погоде на сегодня. По данным Казгидромета, в столице дождь, днем 16 градусов, в Алматы облачно, днем 18. В Усть-Каменогорске, Павлодаре, Семее 14, Караганде, Кокшетау, Талдыкорган 17, Конаеве, Костанай, Петропавловске 19, в Таразе, Жезказгане 22. В Уральске, Ахтубе, Шымкенте 25, в Ахтау, Туркестане 27, в Кызылорде, Атырау 29 градусов. Аскар Исмаилов, служба новостей Казах Радиолары.

качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С новостями к этому часу Аскар Исмаилов. В Казахстане хотят ужесточить ответственность за нарушения во время выборов. Мажилис уже одобрил соответствующий законопроект в первом чтении. В документе прописаны новые нормы по избранию членов окружных избирательных комиссий, а также порядок досрочного прекращения полномочий депутатов-маслихатов, избранных по одномандатным округам. Кроме того, местные органы самоуправления хотят обязать публиковать в интернете информацию о составе собраний местных сообществ. Акимат Кунаев обратился к жителям с срочным сообщением о предстоящих коммунальных работах. С 18 мая по 1 июня в городе временно отключат горячую воду. Это связано с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей. В администрации принесли извинения за временные неудобства и попросили жителей быть внимательными в этот период. В Туркестане усилили меры безопасности в преддверии неформального саммита Организации тюркских государств. В регион прибыли представители МВД. Проверена готовность личного состава и служебного транспорта, задействованного для сопровождения иностранных делегаций. В городе увеличено количество пеших и автопатрулей, а также усилено круглосуточное видеонаблюдение. Уголовное дело в отношении бывшего главы Комитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбека Ташиева передано в суд. Прокуратура утвердила обвинительный акт. По данным адвоката, ему предъявлено обвинение в подготовке к насильственному захвату власти и злоупотреблении служебным положением. Вместе с ним по делу проходят еще 7 человек. Сообщается, что дело засекречено, поэтому судебные заседания будут проходить в закрытом режиме, а детали расследования разглашать запрещено. В Восточном Казахстане ввели ограничения на посещение лесов в период высокой пожарной опасности. Как сообщает 24KZ, в дни повышенного риска походы и прогулки по лесным массивам могут быть запрещены. Одними из первых о мерах объявили в Риддере. В лесном хозяйстве напомнили, что нарушение запрета и разведение костров в лесу влечет административную ответственность и штрафы. МВД обратилась к школьникам и студентам с предупреждением о легких деньгах в интернете. Речь идет о работе наркокурьерами, закладчиками, а также распространении и рекламе запрещенных веществ. В министерстве напомнили, что уголовная ответственность за такое наступает 16 лет, а наказание может доходить до пожизненного лишения свободы. В Бурабае провели рейды против нарушителей в рамках акции «Таза Казахстан». Полицейские вместе с инспекторами нацпарка проверяли соблюдение ПДД, экологических норм и факты незаконного предпринимательства. Во время рейда сотрудники зафиксировали около 30 нарушений правил дорожного движения. Также в нацпарке остается проблема с мусором. Только за один день с территории вывезли больше 25 тонн отходов. Перейдем к курсу валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 464 тенге 19 тын, евро 545.92, российский рубль 6 тенге 28 тын. О погоде на завтра. По данным Казгидромеда, в столице облачно, ночью 5 градусов, днем 19. В Алматы также облачно, ночью 8, днем 20. В Усть-Каменогорске, Павлодаре, Семей 13, Караганде, Кокшетау, Талдыкорганы, Петропавловске 19. В Конаеве, Костанае 22, в Ахтубе, Ахтау, Таразе, Жезказгане 25. В Атырау, Уральске, Кызылорде, Шымкенте и Туркестане 29 градусов. Аскар Исмаилов, служба новостей Казах Радиолары.

0: ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Сауле Лаик. Здравствуйте. Обеспечить доступ к социально значимым цифровым сервисам при нулевом балансе предлагает Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. В Мажилисе в первом чтении одобрили законопроект по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных. Нетарифными могут стать ЕГОВ, ЕОТНШ, национальный мессенджер Айту и другие приложения. Министерство экологии и природных ресурсов поручили усилить меры по предотвращению загрязнения территории. Сегодня премьер провел заседание Центра по мониторингу реализации инициативы «ТАЗа Казахстан». Также Минэкологии нужно организовать эффективное управление отходами на особо охраняемых природных территориях. Поставлена и задача по обустройству природных заповедников за счет доходов от туристической деятельности, включая создание экологических троп, беседок и других объектов. Олжас Бектенов раскритиковал медленные темпы развития необходимой инфраструктуры на территории национальных природных парков. На побережье Каспия снова найдены мертвыми тюлени. 10 и 11 мая обнаружены 37 туш в районах Ражанбаса и Бузачи. Позже появилась информация еще о 20 погибших животных в Каракиянском районе. По данным регионального филиала Республиканской ассоциации рыбного хозяйства и аквакультуры, 17 апреля в Мангыстауской области нашли около 300 мертвых тюленей. Основной причиной и гибели специалисты назвали изменения в экосистеме. КНБ вернул в Казахстан подозреваемых в терроризме. Операция прошла совместно с иностранными спецслужбами. На днях в страну доставили 4 человек. Подозреваемые долгое время скрывались за границей и были задержаны по запросу КНБ. Другая информация не разглашается, ведется следствие. Реабилитационное отделение для предпринимателей открыли при фонде «Дому». Чем будет помогать структура, рассказал заместитель премьер-министра, министра национальной экономики Серик Жумангарин.
3: Предприниматели, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, благодаря тому, что, может быть, неправильно сделали стратегические какие-то расчеты, могли обратиться, получить помощь одновременно и финансовую, и нефинансовую меры поддержки. Потому что нефинансовые меры поддержки, вы знаете, сосредоточены в Национальной палате предпринимателей, а финансовые меры поддержки находятся в фонде «Дому». Мы запустили сейчас мобильные офисы фонда «Дому», купили автобусы специальные для того, чтобы достичь всего. Потому что большая часть бизнесменов, которые именно находится в таком состоянии, сельский бизнесмен. Там наиболее тяжелая ситуация именно с тем, что касается неправильных расчетов, нет знаний соответствующих образов. У них нет возможности до городов добираться. Поэтому для того, чтобы приблизить фонд «Дому» к селу, мы открыли мобильный офис.
2: Серебро взяли на международном чемпионате по робототехнике в Греции наши школьники. Призерами турнира стала команда «Казгурт» из Туркестанской области. Всего там соревновались ребята из 56 стран, включая конкурентов из США, Японии, Бразилии и Китая. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 464 тенге 19 тин, евро 545,92, российский рубль 6 тенге 28 тин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице облачно, ночью 5 градусов, днем 19. В Алматы также облачно, ночью 8, днем 20. В Усть-Каменогорске, Павлодаре, Семее 13. В Караганде, Кокшетау, Талдыкургане, Петропавловске 19. В Конаеве, Кустанае 22. В Актюбе, Актау, Таразе, Жезказгане 25. В Атырау, Уральске, Кызылорде, Шымкенте, Туркестане 29 градусов жары. Сауле Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.

0: Реклама на Казанском радио.
1: В эфире программа «Про здоровье».
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Про здоровье». У микрофона журналиста Гульдара Якимелова. Болезни сердца и сосудов остаются одной из главных причин смертности во всем мире. При этом многие из них можно предотвратить, если вовремя обратить внимание на образ жизни и здоровье. Для того, чтобы обсудить эти темы, мы пригласили руководителя Центра ЗОЖ Научно-исследовательского института профилактической медицины имени академика Доленова Медицинского университета Астана Нажимова Шахруха Мухаммадовича. Шахрух Мухаммадович, добро пожаловать.
3: Здравствуйте, очень приятно быть здесь.
2: Расскажите, пожалуйста, какие основные факторы приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний?
3: Перед тем, как отвечу на ваш вопрос, я хочу озвучить, именно заболевания сердечно-сосудистых систем являются ведущей причиной смертности и заболеваемости в мире, потому что их симптомы, они малозаметны, и люди не всегда это замечают. И основные факторы, которые могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, в первую очередь, это малоподвижный образ жизни, потому что сейчас очень много, например, работы, связанные с офисом, связанные с компьютером, даже вот те же водителя. Следующий главный фактор риска непосредственно это курение. То есть в наше время очень много разных видов сигарет, начиная от традиционных сигарет, заканчивая электронных, потому что есть разные виды. Тоже люди думают, что они безопасны. На самом деле это не так. Следующая причина это неправильное питание. Частое употребление жирной пищи, острой пищи и несоблюдение принципов рационального питания. Вот это и является основными причинами, которые могут привести к заболеваниям сердечно-сосудистых систем.
2: Тогда расскажите о симптомах, которые нельзя игнорировать.
3: Первыми симптомами сердечно-сосудистых заболеваний является повышение артериального давления. К примеру, если человек заметил у себя головокружение, частые боли головные, то необходимо проверить артериальное давление, потому что сердце у нас выполняет насосную функцию, и любые изъяны, которые касаются сердечно-сосудистых систем, в первую очередь касаются артериального давления. Следующим симптомом может быть это наличие, например, боли в области груди. Возможно, если долгое время человек, например, не лечил, то это может привести и к инфаркту. Далее, основные симптомы – это частота сердечных сокращений. Если вы чувствуете, что у вас сердце очень сильно бьется без какой-либо причины и так далее, то необходимо тоже записаться на прием к врачу, к местному участковому врачу и проконсультироваться и получить скрининг.
2: Что каждый человек может делать ежедневно для профилактики?
3: В первую очередь это ввести, добавить физическую активность в свою жизнь. Несмотря на то, чем вы занимаетесь, заботиться о себе, вести правильный образ жизни, то риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний намного снижается.
2: Спасибо большое за интервью.
3: Очень рад был. Вам тоже спасибо.
2: Мы беседовали с руководителем Центра ЗОЖ Научно-исследовательского института профилактической медицины имени академика Доленова Медицинского университета Астана Нажимовым Шахрухом Мухаммадовичем. Шахрух Мухаммадович, еще раз спасибо.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Сауле Лаик. Здравствуйте. Операторам упростят доступ для строительства сооружений связи. Мажилис в первом чтении одобрил законопроект по вопросам телекоммуникаций и центров обработки данных. Как отметил глава Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, мера позволит активнее внедрять спутниковые системы нового поколения, улучшит доступ к интернету в труднодоступных локациях и повысит конкуренцию в сфере спутниковой связи. Отмечу, документ включает свыше 100 поправок. Законопроект охватывает развитие инфраструктуры связи, регулирование радиочастот и спутниковых технологий, а также меры по защите цифровой среды и борьбе с мошенничеством. Верификацию мобильных телефонов передадут государству. Проверка устройств займется Государственная радиочастотная служба. По мнению разработчиков этого же законопроекта, решение усилит контроль за рынком, сократит число краж телефонов и повысит защиту потребителей от подделок. Еще запретить автодозвон предложил мажилисмен Асхат Аймагамбетов. Как сказал он на пленарном заседании Нижней палаты, эта функция часто мешает гражданам, и вопрос этот уже поднимался. В ответ вице-премьер, министр ИИ цифрового развития Жаслан Мадеев пообещал рассмотреть предложение по автодозвону. Среди новых мер также будет маркировка звонков от юрлиц, то есть на экране будет видно, что звонит официальная организация, чтобы отличать их от мошенников, например, звонки от Казахтелекома. Совещание по запуску национальной грузовой авиакомпании провели в Астане. Премьер рассмотрел организацию работы с главами Минтранспорта, Самрук-Казына, КТЖ и холдинга Турлов-Привейт. Обсуждены вывод воздушных судов, обеспечение авиатопливом и развитие аэропортовой и складской инфраструктуры для формирования транзитного грузового хаба по маршруту Китай-Казахстан-Западная Европа. Также продумывали меры по загрузке морских портов Актау и Курык для роста перевозок в направлении Кавказа и Западной Европы. Экстренно доставили младенца из Таиланда в Алматы. Двухмесячного ребенка перевезли на медицинском самолете в специальном транспортном кювезе. Из-за его тяжелого состояния малышу требовалась постоянная подача кислорода и аппарат искусственной вентиляции легких. Самолета ребенка госпитализировали в научный центр педиатрии и детской хирургии. Как сообщили в Минздраве, у казахстанки на отдыхе в Таиланде начались преждевременные роды. Она находилась на 28-й неделе беременности. Новорожденный нуждается в интенсивном выхаживании. Перед покупкой тура необходимо проверять документы турагентства. Об этом напоминает наш Минтуризм. А в первую очередь туристам нужно убедиться, что ваше агентство включено в государственный электронный реестр, что подтверждает его официальный статус. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 467 тенге 63 тиена, евро 545,92, российский рубль 6 тенге 28 тиен. О погоде. По данным Казгидромета, завтра в столице облачно, ночью 5 градусов, днем 19. В Алматы также облачно, ночью 8, днем 20. В Усть-Каменогорске, Павлодаре, Семей 13, в Караганде, Кокшетау, Талдыкургане, Петропавловске 19, в Кунаеве, Кустанае 22, в Актюбе, Актау, Таразе, Жезказгане 25, в Атырау-Уральске, Кызылорде, Шымкенте и Туркестане 29 градусов. Сауле Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.

качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.